будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

0: Весь город на одной волне.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным быть с тобой.

гасишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки и

0: это между нами.
1: Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышать, слушать, но это между нами.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

от реки ТВ, парфюм ЛВ, понты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку, то

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

сжигал все до пластика. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту, не

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель. G-Tour X70 уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса Comfort Plus. Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Пятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM. Прощание, слезы

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Мы снова танцуем.

пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 часов.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 344-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Солнечного света – это лето, лето, лето!
8: С нами навстречу лету
9: на 104.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
7: Когда лучше, зимой или летом?
8: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
9: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
10: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
11: И море отличной музыки. Включайся
12: на 104 FM.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15. Здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: После долгого зимнего поста в преддверии нереста практически любая рыба предпочитает перекусить чем-нибудь скоромненьким, выбирая из рыболовного меню чаще всего мясные блюда. Какие-то наживки можно прикупить, а некоторые и самим набрать наловить придется. Вот какую живность предпочитает рыба в весенний период. Ручейник – это личинка небольшой бабочки. Цвет ручейника может быть от белого до зеленого и от желтоватого до коричневого. Ручейника следует искать в ручьях и речках с чистой проточной водой. Живет личинка в домиках из песка и маленьких камней. Если домик разломать, то мы увидим небольшого червячка с темной головкой. На ручейника хорошо ловятся очень многие рыбы. Козара, личинка стрекозы, имеет зеленоватый оттенок. Желанная наживка для многих видов рыб весной. Собирают козару на стеблях и корнях водорослей. Наживка держится на крючке достаточно уверенно, но зачастую сбивается мелочью. Пиявка клипсина является прекрасной весенней наживкой, имеет длину до 3 сантиметров, обитает в водоемах в корнях растений, на водорослях и под камнями, можно найти ее на обратной стороне листьев в кувшинке. Опарыш – одна из самых популярных наживок у рыбаков в весенний период. Как правило, опарыши покупают и хранят в коробочке с опилками. Чтобы замедлить окукливание личинок, коробочку с опарышем хранят в холодильнике. Для ловли рыбы на крючок насаживают по нескольку опарышей. Наживка привлекает многие виды рыб – плотву, карася, леща, ельца и так далее. И, конечно же, его величество – мотыль.
3: Не клюет.
2: Растительные насадки сейчас привлекают рыбу намного меньше, но в комбинации с мясными блюдами они иногда могут стать для рыбы просто неубиенной картой. Поэтому не надо бояться экспериментов с наживками и насадками. Например, частенько просто прекрасно работает сочетание отварных макаронных изделий с опарышем или мотылем. А на сегодня у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: одной волне.
1: Не нужно больше искать слова, а можно просто...

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России сегодня день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра Костомукша присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». У памятника павшим за родину собрались и жители города, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу и ценой своей жизни приближал победу. Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Родным погибших на СВО Костомукшан передали ордена мужества. В военкомате Костомукши вручили государственные награды родственникам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом пишет издание «64-я параллель». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены орденом мужества Андрей Лыга, Максим Янушкевич, Александр Лукин, Алексей Ухваков и Дмитрий Варягин. 50 специалистов Карельского центра охраны лесов уехали тушить пожары в Красноярский край, где огнем охвачено более 120 тысяч гектаров тайги. С просьбой оказать помощь в Карелию обратилось руководство края. Глава нашего региона Артур Парфенчиков принял решение о помощи. Специалисты Карельского центра охраны лесов завершили тренировку по спускам с вертолета. Ребята из Петрозаводского, Приладожского, Муизерского, Колевальского, Пудожского, Кемского, Сегежского отделений центра довели до автоматизма точности спуски с роликовым устройством с борта Ми-8. Такую технику нужно проходить каждые 30 дней. Это обязательное требование. В условиях работы в Красноярском крае переброска специалистов к отдаленным очагам возгораний может быть с воздушных судов. Многопрофильные клиники появились в Сегеже и Костомукше. Медицинский центр «Санис», как резидент арктической зоны, получил налоговые преференции и реализовал проекты многопрофильных медицинских клиник. Объем вложенных средств сразу по двум инвестиционным проектам составил более 12 миллионов рублей. Создано 56 рабочих мест, отметили в корпорации развития Карелии. Появление новых медицинских объектов дало жителям возможность пользоваться большим спектром высококачественных медицинских услуг от лабораторной и функциональной диагностики до приема врачей узкой специализации. Помощь здесь оказывают и взрослым, и детям. Еще одно направление деятельности в Костомукше – санаторно-курортное лечение. По словам представителя медицинских центров Михаила Архипова, это позволило организовать полный здоровьесберегающий цикл – диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику. Три аварии с лосями произошли в Карелии за несколько дней. В одном из ДТП погиб мотоциклист. Как сообщили в авиалесоохране, ДТП с участием лосей зафиксированы в Прионежском, Аланецком районах и Сартовальском округе. В это время в лесу много кровососущих насекомых, и лоси чаще выходят на дороги, прохладные и продуваемые. Чаще встретить их можно в ночные часы с 23 до 3 часов. Водители призывают к максимальной осторожности, особенно при поездках в ночное время. А тем временем скрытый патруль ловит опасных водителей в Карелии. Сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей. Собранные материалы передаются ближайшему патрулю. Он останавливает нарушителя и оформляет административный протокол. Скрытый патруль будет работать на всех трассах республики до конца лета. Школьник из Костомукши Тимофей Лебедев представит страну на Олимпиаде по географии в Сербии. Об этом сообщили в администрации округа. В этом году десятиклассник стал призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии, а затем успешно прошел отбор в основной состав сборной России. Теперь ему предстоит защищать честь страны на международном уровне. Путь к успеху начался с увлечения геологией и коллекционирования минералов. Со временем интерес перерос в серьезное увлечение географией и участие в Олимпиадах. Большую роль в подготовке сыграли профильный географический класс и сборы ассоциации победителей Олимпиад, где Тимофей занимался с ведущими преподавателями страны. Далее новости Каливалы. Сотрудники кадрового центра Каливальского района пригласили участников летней смены «Огонь дружбы Карелии» в гости. В кадровом центре ребят ждали специалисты разных профессий. Из отряда противопожарной службы, из отделения авиационной и наземной охраны лесов и сотрудники отдела МВД России. Каждый сотрудник с энтузиазмом рассказал о своей работе, продемонстрировал специальное оборудование и снаряжение, которое используется в профессиональной деятельности. Ребята с большим интересом примеряли экипировку и задавали важные для них вопросы. Сотрудники Госбюро Карелии напоминают, что в предстоящую пятницу с 12 до 14 часов состоится прием граждан юристам Госбюро в Центральной библиотеке поселка Каливала по улице Ленина, 2, для оказания бесплатной юридической помощи. Обратите внимание, что для получения консультации необходимо предъявить паспорт и документы, подтверждающие статус. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра немного похолодает. Температура воздуха будет плюс 13, плюс 15 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь в течение дня и ветер до 5 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 15, 18. В течение дня небольшой дождь, ветер до 5 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется в Каливале до 17 градусов тепла. Небольшой дождь, обещают синоптики, и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большой привет. Ловите сразу, значит, пожелание крутого настроения, которое, если честно, всегда на вес золота. Но оно, друзья, точно проживает в понедельнике. Надо просто места знать и хорошо ориентироваться в закоулках своей души. Угощайтесь, друзья, моими радиодесертами. Ну и хотя бы в этом часе, пожалуйста, не думайте о работе и проблемах.

0: Реклама на местном радио. Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
5: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Давайте приступим, друзья, к приятному, к поздравлениям и дегустации музыкальных угощений. Первым именинникам улетят мои теплые пожелания. Это Ананьев Андрей. Андрей, я желаю вам оптимизма, уверенности, Андрей, в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь будет легкой и гармоничной.

Грушин Олег, а сегодня тоже праздный день рождения. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем теплым словам, подаренным вам сегодня близкими и коллегами. От себя пожелаю вам, Олег, чтобы все дороги вели вас исключительно к успеху.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Иванов Александр, с днем рождения вас, Саша. Помните, что главное – это ваше здоровье и душевный покой, Александр. Сильно все это берегите. Ну, а остальное точно приложится.

0: реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Летим, друзья, по эфиру дальше. И следующее угощение к праздничному столу подам сегодня Кузьменкову Алексею. Леша, я вам желаю быть счастливым человеком, а пусть работа Алексея приносит и деньги, и удовольствие, ну и пусть здоровье не подводит.

Я сегодня очаровательная именинница, миленького Елена. Леночка, спешу к вам с музыкальным угощением и пожеланиями, Елена, чтобы ваше лицо освещало всегда светлая улыбка, на душе было радостно и тепло, сбывались самые заветные желания.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуля.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Идем домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, талантливые личности. Им сопутствует удача во всех их начинаниях. Именинники этого дня впечатлительны, восприимчивы к страданиям других, великодушны и отзывчивы. Их забота и сострадание иногда играют, правда, против них самих. Они готовы безоговорочно жертвовать своими интересами ради других. Близкие не всегда отдаются им с таким же рвением. Это доброжелательные, обаятельные личности. Они притягивают в свою жизнь новых людей. Люди, рожденные сегодня, проницательны, они инстинктивно понимают чужие намерения и быстро распознают ложь.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Друзья, все радиодесерты поданы. Встречаемся завтра на нашем месте. Не опаздывайте. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях JQ, еще 2 – аналоги Амода. Напомним, Джеланд – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона на Ми. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voyah Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voyah Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть. Появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УзАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Какой сегодня день?
3: Лето!
2: Море музыки и света
4: на местном радио.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
8: И море отличной музыки. Включайся
9: на 104 FM.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России сегодня день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра Костомукша присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». У памятника павшим за родину собрались и жители города, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу и ценой своей жизни приближал победу. Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Родным погибших на СВО Костомукшан передали ордена мужества. В военкомате Костомукши вручили государственные награды родственникам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом пишет издание «64-я параллель». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены орденом мужества Андрей Лыга, Максим Янушкевич, Александр Лукин, Алексей Ухваков и Дмитрий Варягин. 50 специалистов Карельского центра охраны лесов уехали тушить пожары в Красноярский край, где огнем охвачено более 120 тысяч гектаров тайги. С просьбой оказать помощь в Карелию обратилось руководство края. Глава нашего региона Артур Парфенчиков принял решение о помощи. Специалисты Карельского центра охраны лесов завершили тренировку по спускам с вертолета. Ребята из Петрозаводского, Приладожского, Муизерского, Колевальского, Пудожского, Кемского, Сегежского отделений центра довели до автоматизма точности спуски с роликовым устройством с борта Ми-8. Такую технику нужно проходить каждые 30 дней. Это обязательное требование. В условиях работы в Красноярском крае переброска специалистов к отдаленным очагам возгорания может быть с воздушных судов. Многопрофильные клиники появились в Сегеже и Костомукше. Медицинский центр «Санис», как резидент арктической зоны, получил налоговые преференции и реализовал проекты многопрофильных медицинских клиник. Объем вложенных средств сразу по двум инвестиционным проектам составил более 12 миллионов рублей. Создано 56 рабочих мест, отметили в корпорации развития Карелии. Появление новых медицинских объектов дало жителям возможность пользоваться большим спектром высококачественных медицинских услуг от лабораторной и функциональной диагностики до приема врачей узкой специализации. Помощь здесь оказывают и взрослым, и детям. Еще одно направление деятельности в Костомукше – санаторно-курортное лечение. По словам представителя медицинских центров Михаила Архипова, это позволило организовать полный здоровьесберегающий цикл – диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику. Три аварии с лосями произошли в Карелии за несколько дней. В одном из ДТП погиб мотоциклист. Как сообщили в авиалесоохране, ДТП с участием лосей зафиксированы в Прионежском, Аланецком районах и Сартовальском округе. В это время в лесу много кровососущих насекомых, и лоси чаще выходят на дороги, прохладные и продуваемые. Чаще встретить их можно в ночные часы с 23 до 3 часов. Водители призывают к максимальной осторожности, особенно при поездках в ночное время. А тем временем скрытый патруль ловит опасных водителей в Карелии. Сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей. Собранные материалы передаются ближайшему патрулю. Он останавливает нарушителя и оформляет административный протокол. Скрытый патруль будет работать на всех трассах республики до конца лета. Школьник из Костомукши Тимофей Лебедев представит страну на Олимпиаде по географии в Сербии. Об этом сообщили в администрации округа. В этом году десятиклассник стал призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии, а затем успешно прошел отбор в основной состав сборной России. Теперь ему предстоит защищать честь страны на международном уровне. Путь к успеху начался с увлечения геологией и коллекционирования минералов. Со временем интерес перерос в серьезное увлечение географией и участие в Олимпиадах. Большую роль в подготовке сыграли профильный географический класс и сборы ассоциации победителей Олимпиад, где Тимофей занимался с ведущими преподавателями страны. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра немного похолодает. Температура воздуха будет плюс 13, плюс 15 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь в течение дня и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15. Здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16, торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Экомсервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефону 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 37009.
3: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
3: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиних тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России сегодня день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра Костомукша присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». У памятника павшим за родину собрались и жители города, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу и ценой своей жизни приближал победу. Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Родным погибших на СВО Костомукшан передали ордена мужества. В военкомате Костомукши вручили государственные награды родственникам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом пишет издание 64-я «Параллель». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены орденом мужества Андрей Лыга, Максим Янушкевич, Александр Лукин, Алексей Ухваков и Дмитрий Варягин. 50 специалистов Карельского центра охраны лесов уехали тушить пожары в Красноярский край, где огнем охвачено более 120 тысяч гектаров тайги. С просьбой оказать помощь в Карелию обратилось руководство края. Глава нашего региона Артур Парфенчиков принял решение о помощи. Специалисты Карельского центра охраны лесов завершили тренировку по спускам с вертолета. Ребята из Петрозаводского, Приладожского, Муизерского, Каливальского, Пудожского, Кемского, Сегежского отделений центра довели до автоматизма точности спуски с роликовым устройством с борта Ми-8. Такую технику нужно проходить каждые 30 дней. Это обязательное требование. В условиях работы в Красноярском крае переброска специалистов к отдаленным очагам возгорания может быть с воздушных судов. Многопрофильные клиники появились в Сегеже и Костомукше. Медицинский центр «Санис», как резидент арктической зоны, получил налоговые преференции и реализовал проекты многопрофильных медицинских клиник. Объем вложенных средств сразу по двум инвестиционным проектам составил более 12 миллионов рублей. Создано 56 рабочих мест, отметили в корпорации развития Карелии. Появление новых медицинских объектов дало жителям возможность пользоваться большим спектром высококачественных медицинских услуг от лабораторной и функциональной диагностики до приема врачей узкой специализации. Помощь здесь оказывают и взрослым, и детям. Еще одно направление деятельности в Костомукше – санаторно-курортное лечение. По словам представителя медицинских центров Михаила Архипова, это позволило организовать полный здоровьесберегающий цикл – диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику. Три аварии с лосями произошли в Карелии за несколько дней. В одном из ДТП погиб мотоциклист. Как сообщили в авиалесоохране, ДТП с участием лосей зафиксированы в Прионежском, Аланецком районах и Сартовальском округе. В это время в лесу много кровососущих насекомых, и лоси чаще выходят на дороги, прохладные и продуваемые. Чаще встретить их можно в ночные часы с 23 до 3 часов. Водители призывают к максимальной осторожности, особенно при поездках в ночное время. А тем временем скрытый патруль ловит опасных водителей в Карелии. Сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей. Собранные материалы передаются ближайшему патрулю. Он останавливает нарушителя и оформляет административный протокол. Скрытый патруль будет работать на всех трассах республики до конца лета. Школьник из Костомукши Тимофей Лебедев представит страну на Олимпиаде по географии в Сербии. Об этом сообщили в администрации округа. В этом году десятиклассник стал призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии, затем успешно прошел отбор в основной состав сборной России. Теперь ему предстоит защищать честь страны на международном уровне. Путь к успеху начался с увлечения геологией и коллекционирования минералов. Со временем интерес перерос в серьезное увлечение географией и участие в Олимпиадах. Большую роль в подготовке сыграли профильный географический класс и сборы Ассоциации победителей Олимпиад, где Тимофей занимался с ведущими преподавателями страны. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, ветер до 6 метров в секунду. Завтра немного похолодает, температура воздуха будет плюс 13, плюс 15 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь в течение дня и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
0: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
4: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Я надеюсь, все ворвались в новую рабочую неделю отдохнувшими и с прекрасным настроением. Пусть все планы будут исполнены, ну а сегодняшний вечер я предлагаю начинать вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. За пультом Данил Бриллиантов. И у нас еще не вечер.

8027 наш телефон. Если вам есть что сказать, кому передать привет, обязательно звоните до конца этого часа или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и сегодня расскажу. Сотрудники Карельского ГАТШа внедрили эффективное решение, которое повысило надежность работы дробильного комплекса фабрики сухой магнитной сепарации и сэкономило предприятию более 3 миллионов рублей. На Карельском ГАТШе определили рекордсменов года на фестивале командного духа и азарта, и ученые решили разобраться в давнем споре о том, кошки или собаки лучше поддерживают эмоциональное состояние человека. О неожиданных выводах расскажу сегодня. Ну и, конечно, чтобы добавить настроение этому вечеру, разыграем сегодня порцию крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы и вкуснейший жженый баскский чизкейк Сан-Себастьян от кафе Сушибик. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Сотрудники корейского «Катыша» внедрили эффективное решение, которое повысило надежность работы дробильного комплекса фабрики сухой магнитной сепарации и сэкономило предприятию более 3 миллионов рублей. Проблема возникла в приемных бункерах СМС-1 и СМС-2 для защиты конструкции питателя и щековой дробилки от ударов при загрузке карьерных самосвалов. В приемных бункерах используют антитараны. Это такие массивные металлические шторки в приемном бункере. Они гасят удар горной массы, замедляют ее поток перед попаданием на вибрационный питатель и взев щековой дробилки, а также защищают оборудование от повреждений. В ходе эксплуатации эти устройства вышли из строя из-за обрыва креплений. Вместо закупки дорогостоящих оригинальных деталей специалисты предприятия изготовили аналоги своими силами из бывших в употреблении буровых штанг. Конструкцию доработали, сделали отверстия и петли, установили подвесные элементы на балку, и новые антитараны не только полностью выполняют свою функцию, но и работают эффективнее прежних. В отличие от старых устройств, которые двигались только в одной плоскости, новые подвижные и подвижны в нескольких плоскостях. Это снижает износ и продлевает срок их службы. Решение уже успешно применяется на практике. Экономия комбинату составила 3,7 миллиона рублей в год.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ученые в очередной раз решили разобраться в давнем споре о том, кто из питомцев, кошки или собаки, лучше поддерживает эмоциональное состояние человека. Исследователи проанализировали, как именно общение с животными помогает справляться со стрессом, и получили первые данные, указывающие на то, что влияние собак и кошек на владельцев имеет свои особенности. В рамках своего эксперимента добровольцы в течение 5 дней регулярно отвечали на вопросы специального приложения, фиксируя свое настроение, свои дела и контакты с питомцами. Собрав около 8000 таких оперативных отчетов, эксперты сформулировали базу данных, которая поможет детально изучить эмоциональное воздействие домашних животных на человека в обычных повседневных условиях. Так вот, согласно полученным результатам, общение с питомцами неизменно поднимает настроение, и чем чаще владельцы взаимодействуют со своими животными, тем больше радости они ощущают, и тем реже испытывали негативные эмоции. Закономерность оказалась характерна для хозяев как собак, так и кошек. Однако авторы исследования обнаружили любопытный нюанс. В ситуации стресса у хозяина общение с кошкой парадоксальным образом не облегчало состояние владельца, а наоборот усиливало негативные переживания. А вы замечали когда-нибудь свою реакцию при общении со своими любимыми домашними питомцами? Что думаете по этому поводу?

0: сильное звено.
1: Спортивный праздник «Рекорд года», прошедший на главной площади города в минувшую субботу, стал настоящим фестивалем командного духа и азарта для сотрудников корейского «Катыша» и всех зрителей, которые собрались в этот день на площади. 8 команд, решивших побороться за победу и звание рекордсменов, состязались в необычных дисциплинах. В эстафете на машинах, перетягивании каната на лыжах, в гигантской дженге, прохождение трассы в ростовом костюме, сумоиста и беговой рыбалки. Настоящую атмосферу праздника на площади создавали и творческие коллективы Дворца культуры «Дружба». Но соревнования есть соревнования, и в ходе упорной борьбы первое место и звание рекордсменов предприятия завоевала команда цеха подготовки производства. Серебро у команды рудоуправления и третье место завоевали спортсмены цеха по производству геологических работ в карьере. На четвертом месте оказалась команда управления ремонтов, на пятом месте команда капитана безопасности. Шестое место взяли спортсмены команды управления транспорта, и город Трина 312 завоевал почетное седьмое место и замыкает турнирную таблицу команда цеха технического контроля и лабораторных исследований.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, пришло время провести наш аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». И когда на улице тепло, согласитесь, все меньше и меньше хочется тяжелой еды. В «Суши Биг» появились две новинки как раз на это время года. Это шаверма с креветками и шаверма с курицей. И главное, теперь с новым облегченным соусом, который делает вкус свежим, нежным и максимально сбалансированным. Идеальный вариант для прогулки, для встречи с друзьями, обеда или просто неспешно летнего вечера. Так что обязательно приходите, наслаждайтесь и создавайте приятные воспоминания. А у нас на кону сегодня жены баскский чизкейк Сан-Себастьян. И чтобы им насладиться уже по традиции, по трем моим подсказкам вам надо догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, это не просто быстрый перекус, а блюдо с богатой историей. Его происхождение связано с азартными играми, физикой падения и гигантскими кулинарными рекордами. По легенде, заядлый картежник Джон Монтек, не желая отрываться от игры ради полноценного обеда, просил своих слуг подавать ему это блюдо, чтобы не пачкать руки. В Дании это блюдо возведено в ранг высокого кулинарного искусства. Там насчитывают сотни вариаций, и блюдо является основой национальной кухни. О чем речь, друзья? Что это за блюдо такое? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор 12-го СМС с правильным ответом отправиться в кафе «Суши Биг» наслаждаться невероятным десертом. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12015040017. ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ну что, друзья, я вас поздравляю и с удовольствием констатирую, что абсолютно все, кто участвовал в конкурсе, прислали правильные ответы. Я хочу сказать, что это бутерброд, сэндвич. Мы считаем это за правильный ответ, и тот вариант. Это действительно сэндвич, бутерброд, поэтому... Всех вас мы поздравляем. 12-е СМС сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 3366, потому что... Не потому что, поэтому ловите наши аплодисменты и пожелания приятного аппетита и, ну, я не знаю, такого чувства особого удовлетворения от наслаждения выигранным чизкейком. Сан-Себастьян, правда, просто великолепен. Ну, а мы, друзья, еще с вами не прощаемся сейчас. На кону через пару минут будет порция невероятных крылышек от Папы Ромы. Так что оставайтесь с нами, и пусть вам повезет.

0: Настоящие питерские шавермы в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и пришло время проверить, насколько вы любите музыку, и самых внимательных, и, безусловно, самых везучих порадовать порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Хочу сказать, что это всегда беспроигрышный вариант, когда не хочется готовить, когда нет особо времени. Тут неважно, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Как всегда, мы зажарили одно не самое очевидное слово в известной песне. Давайте послушаем фрагмент.
2: Понял, ты ничего не сказал. Ты сидишь в вагоне, я курю.
1: Ну, собственно, вот фрагмент песни вы только что услышали. Я надеюсь, слова настолько уже известны, что по инерции, в общем-то, зажаренное слово всплывает в вашей памяти. Поэтому присылайте его на наш номер 911-402-2040, и автор 10-го правильного ответа отправится к папе Роме наслаждаться крылышками в острой хрустящей панировке. Поехали!

друзья, я хочу сказать, что творчество группы «Весна 305», знаете вы, прекрасно, абсолютно все верно прислали то самое слово, которое мы зажарили звуковым сигналом, это слово «вокзал», но наиболее, наверное, везучим или удачливым сегодня оказался наш слушатель, чей телефон заканчивается на 5773. Ваше СМС стало сегодня 10-м, поэтому к папе Роме наслаждаться крылышками сегодня отправляетесь вы, с чем мы вас и поздравляем. Поэтому в ответ нам СМС я отправлю вам то, как вы сможете забрать этот самый приз сегодняшнего вечера. Ну и на этом я с вами прощаюсь, правда, ненадолго. В 18 часов мы еще услышимся в итоговых новостях, ну а завтра в 17:00 всех жду на местном радио. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России сегодня день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра Костомукша присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». У памятника павшим за Родину собрались и жители города, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу и ценой своей жизни приближал победу. Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Родным погибших на СВО Костомукшан передали ордена мужества. В военкомате Костомукши вручили государственные награды родственникам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом пишет издание «64-я параллель». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены орденом мужества Андрей Лыга, Максим Янушкевич, Александр Лукин, Алексей Ухваков и Дмитрий Варягин. 50 специалистов Карельского центра охраны лесов уехали тушить пожары в Красноярский край, где огнем охвачено более 120 тысяч гектаров тайги. С просьбой оказать помощь в Карелию обратилось руководство края. Глава нашего региона Артур Парфенчиков принял решение о помощи. Специалисты Карельского центра охраны лесов завершили тренировку по спускам с вертолета. Ребята из Петрозаводского, Приладожского, Муйзерского, Колевальского, Пудожского, Кемского, Сегежского отделений центра довели до автоматизма точности спуски с роликовым устройством с борта Ми-8. Такую технику нужно проходить каждые 30 дней. Это обязательное требование. В условиях работы в Красноярском крае переброска специалистов к отдаленным очагам возгораний может быть с воздушных судов. Многопрофильные клиники появились в Сегеже и Костомукше. Медицинский центр «Санис», как резидент арктической зоны, получил налоговые преференции и реализовал проекты многопрофильных медицинских клиник. Объем вложенных средств сразу по двум инвестиционным проектам составил более 12 миллионов рублей. Создано 56 рабочих мест, отметили в корпорации развития Карелии. Появление новых медицинских объектов дало жителям возможность пользоваться большим спектром высококачественных медицинских услуг от лабораторной и функциональной диагностики до приема врачей узкой специализации. Помощь здесь оказывают и взрослым, и детям. Еще одно направление деятельности в Костомукше – санаторно-курортное лечение. По словам представителя медицинских центров Михаила Архипова, это позволило организовать полный здоровье-сберегающий цикл – диагностика, лечение, реабилитацию и профилактику. Три аварии с лосями произошли в Карелии за несколько дней. В одном из ДТП погиб мотоциклист. Как сообщили в авиалесоохране, ДТП с участием лосей зафиксированы в Прионежском, Аланецком районах и Сартовальском округе. В это время в лесу много кровососущих насекомых, и лоси чаще выходят на дороги, прохладные и продуваемые. Чаще встретить их можно в ночные часы с 23 до 3 часов. Водители призывают к максимальной осторожности, особенно при поездках в ночное время. А тем временем скрытый патруль ловит опасных водителей в Карелии. Сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей. Собранные материалы передаются ближайшему патрулю. Он останавливает нарушителя и оформляет административный протокол. Скрытый патруль будет работать на всех трассах республики до конца лета. Школьник из Костомукши Тимофей Лебедев представит страну на Олимпиаде по географии в Сербии. Об этом сообщили в администрации округа. В этом году десятиклассник стал призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии, а затем успешно прошел отбор в основной состав сборной России. Теперь ему предстоит защищать честь страны на международном уровне. Путь к успеху начался с увлечения геологией и коллекционирования минералов. Со временем интерес перерос в серьезное увлечение географией и участие в Олимпиаде. Большую роль в подготовке сыграли профильный географический класс и сборы ассоциации победителей Олимпиад, где Тимофей занимался с ведущими преподавателями страны. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, ветер до 6 метров в секунду. Завтра немного похолодает, температура воздуха будет плюс 13, плюс 15 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь в течение дня и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15. Здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16, торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТК Комсервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефону 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
3: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
4: Где мои снасти?
3: Все, что приходит к нам из-за бугра, почти всегда вынуждено приспосабливаться к нашим условиям. Так и с итальянским поплавком спирулина. Чтобы получить максимум пользы, нужно адаптировать к нашим условиям. В чисто заморском варианте эта снасть с маленькой резинкой или мушкой создана для форели. Ну, форель, она и в Африке форель. А вот как же щуки, окуни и прочие жерехи? А вот как? Мы берем просто спиннинг, какой у кого есть. Тягучую монофильную леску меняем на плетенку. Продеваем в тело спирулина плетенку, ставим бусинку и привязываем вертлюжок. А лучше два или три. Если ловить щуку, то и металлический поводок. Ну и на конце, естественно, наша приманка. Резина, мушка, блесенка или воблер. Что угодно. Такая снасть с бомбардой позволит легко забросить самую легкую приманку метров на 50-60, что достаточно для самого осторожного жереха. Не говоря уже о прудовой форели на платниках.
5: Не клюет.
3: Среди всевозможного силикона есть такая приманка «Октопус». Приманка очень хорошая, но используется реже, чем она того заслуживает. Одна из причин – отсутствие у нас специальных для нее джиг-головок. Обычные головки подходят плохо, так как щупальца у этой зверушки должны быть разведены в стороны, чего на обычной головке просто невозможно обеспечить. Но ведь правильно говорят – нас победить нельзя. Мы и здесь смогли перехитрить всех. Нужно просто взять маленькую резиновую пробочку от лекарственного пузырька. Она надевается на крючок джиг-головки, а на нее натягивается задняя часть этого самого октопуса. В этом случае лапки силиконового осьминога разводятся в стороны и при рывковой проводке непрерывно пульсируют, что и требовалось доказать.
5: Ух, хорошо.
3: Как определить, не испортилась ли рыба, пока вы ее ловили и везли домой? Основные признаки свежей рыбы – ярко-красные жабры, плотное мясо, прозрачные чистые глаза и гладкая, плотно прилегающая к коже чешуя. Если нажать на кожу пальцем, ямка не образуется совсем или быстро исчезает. Кстати, в воде свежая рыба сразу же тонет. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
4: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
5: И море отличной музыки.
6: Включайся
7: на 104 FM.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего и производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15. Здание магазина «Автолайн». Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая Служащая в группу компании «Восток Сервис» приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

словно поезд. Скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелант раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях J-Cool, еще 2 – аналоги Amoda. Напомним, Джелант – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона НАМИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть. Появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УзАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись.

Explore.